0: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Вас кто стажирует, вас отстажируют, и вы будете начальником, потом
2: поищем
3: здесь. Ага, думаю, все.
2: Армянин там ждет.
1: Все,
2: ждет армянин.
1: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Веду едешь, посмотри, стажируют, вас отстажируют, и вы будете начальником, потом поищем здесь.
3: Ага, думаю, все.
2: Армянин там ждет.
1: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Едешь,
2: посмотри.
1: Вас
2: там ждет.